0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 радио Катра FM.

0: 13 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран? Естествен? Винил? Килими? Аксесуари?
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил? Килими?
0: От Lia-Dizain.com.
3: Катра FM 100.4.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.